0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 13 градусов. Сегодня днем до плюс 25 и возможен дождь. Прогноз погоды рассчитан на сервисе Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
0: Реклама.
4: Квиз-приз!
5: Интеллектуально-развлекательная викторина!
4: Квиз-приз!
5: Зови семью, друзей, коллег, кота!
4: Квиз-приз!
5: Проверь себя и посмейся с друзьями!
4: Квиз-приз!
5: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
2: 18+.
6: Все как сговорились, жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль, а я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, профсоюзная, 6, корпус 1. 99-14-04.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 13 градусов. Сегодня днем до плюс 25 и возможен дождь. Прогноз погоды рассчитан в сервисе Яндекса.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
0: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
3: Реклама.

0: Рублевской 112, корпус 1.
1: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-8.

0: Реклама. Запчасти для вашего авто на All World Cars. Цены ниже, сроки короче, качество выше. AWC. Просто цену сравни. All World Cars. Интернет-магазин автозапчастей.
1: Приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН П-326-72-32-00-17-956.
2: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
3: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
4: Все как сговорились. Жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль. А я возьму и сдам. Химчистка прачечная «Фрау Марта». Тюмень, профсоюзная 6, корпус 1. 99-14-04.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 13 градусов. Сегодня днем до плюс 25 и возможен дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу!
5: Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
0: Реклама.
7: Развлекательная.

0: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC-запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРНП 326-72-32-00-17-956.
1: 65 лет назад первый человек полетел в космос. Сегодня нужно менее 65 секунд, чтобы оставить заявку на подключение к космосу, который научит ваш домашний интернет летать. Сделай свой шаг во вселенную развлечений вместе с интернет-провайдером «Космос». Заходи на icosmos.tv или звони 21 88 88 и поехали!

Транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама.
1: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 13 градусов. Сегодня днем до плюс 25 и возможен дождь. Прогноз погоды рассчитан в сервисе Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
0: Реклама.
3: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
4: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте.

0: Прогноз погоды.
1: Доброе утро. В Тюмени к этому часу плюс 13 градусов. Сегодня днем до плюс 25 и возможен дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов, единая архитектурная концепция, ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У «Виванта» информация не является публичной офертой.
0: Реклама.
4: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
5: Хозяин!
6: Кто это?
5: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
7: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

0: Реклама. Запчасти для вашего авто на All World Cars. Цены ниже, сроки короче, качество выше. AWC. Просто цену сравни. All World Cars. Интернет-магазин автозапчастей.
1: Приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН П-326-7232-3017-956.
2: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
3: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
4: Медицинский центр М+, веропыту.
5: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
6: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
7: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные.

10 утра в Тюмени. Всем большой привет, здесь Ил Черняев, а мы продолжаем провожать весну и встречать лето. Погнали в новый час, открывает его дискотека «Авария» и «Волга».

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 18 градусов, днем сегодня плюс 22 и дождь, к вечеру плюс 19 и тоже дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51 93 27.
4: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
5: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам заглянет мод с песенкой «Намек на нас».

Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Так, я понял. А кому сказать-то?
1: Скажи умной колонке: «Маруся, Алиса, включи Красную Армию».
2: Красную Армию.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени: 68 8.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 18, сегодня днем до плюс 22 градусов и дождь. К вечеру плюс 19 и тоже дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
0: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Егор Крид, Артик и Асти с песенкой «Карма».

0: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. Нижнее подчеркивание «Дом.рф.банк.ру» в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

Арми Уиз, Калифа и Чарли Пут с песенкой «See you again». Или, проще говоря, «Увидимся». В нашем случае «Услышимся». Завтра в лете. И одними из первых в это самое лето вступят наши ребята из утреннего шоу «Ред», Саша и Маша, с 7 утра. Будут здесь для того, чтобы встретить нас в этом прекрасном времени года и как следует взбодрить, настроить на продуктивный первонедельничный рабочий день. Ну а пока 10.42, воскресенье. Всем доброго утра и отличного дня. Эйва Макс впереди с песенкой «Kill It Queen». Но сначала «Медуза» и Хенри Камамиль «Don't Wanna Go Home».

0: Продолжаем, дождитесь.
1: Реклама.
2: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
3: Она заказывает ролл, пиццу, и в окна стали пиццу, и роллы во мне, доставим еду и тебе.
4: Ресторан доставки «Чилли Вилли». Звони и заказывай. 600-660.
5: Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в «Простойку». Запомнили? «Простойка». Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКС. 120.
7: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
8: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
9: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
8: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 11.00. Всем большущий привет. Продолжаем воскресенье. Отличный, немножко пасмурный, влажный денек, но в целом теплый. Но открывать этот час будем вместе с Пнау и The Warning to Corazon.

на Красной Армии Майк Познер и Дэвид Гетта с работой «I Want Back to Ibiza». Если герой этого трека хочет вернуться туда, то мне бы хотя бы там просто побывать для начала и вообще понять, стоит ли туда потом возвращаться или нет. Но, с другой стороны, раз он захотел вернуться, значит, наверное, стоит. Так что будем стремиться попробовать там побывать. Ну а пока воскресенье 11.09, последний день весны у нас на календаре. А впереди ЛСП с песенкой «Герой», но сначала Боб Синклар и Кайза «I Can Wait». Всем отличного дня, ждать не будем, продолжаем прямо сейчас.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 20 градусов сейчас в Тюмени, днем плюс 22 и дождь, к вечеру плюс 19 и тоже возможен дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы — компания «Скандия».
3: Выходи гулять, тут классный двор.
4: Уже бегу.
5: Жить в кварталах «Скандия» хорошо.
6: О, «Скандия», проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: послушаем песенку Mad World от Two Colors.

0: Реклама.
1: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
0: Мириады. Город, который строит МКО. Сделайте правильный выбор на mko.ru. Только до 30 июня.
2: Застройщик ООО ИДК МКО. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте mko.ru.
3: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
4: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
6: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
9: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
0: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
1: Добавим городу новое звучание.
0: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
1: Стань соавтором гимна Тюмени.
0: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
2: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
3: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
2: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
4: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
5: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
6: А, какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
7: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
8: Держать баланс. Создавать баланс.
9: Жить в балансе.
10: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
9: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
11: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

экспонат. Ну, вот такая разная музыка существует, в том числе и такая. Ну и для сравнения предлагаю сразу же послушать другую музыкальную исполнительницу. Да, она будет постарше немного, поопытнее, но тем не менее. Sia, Unstoppable, пожалуйста.

0: Прогноз погоды.
1: Сейчас в Тюмени плюс 19, днем сегодня плюс 21 и возможен дождь, к вечеру тоже плюс 19 и тоже дождь. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: Зиверт появится с песенкой «Газ».

0: стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Укрони 324-723-2034-220.
1: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
2: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
3: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
1: Есть даже логопеды и психологи.
3: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания. Нужна консультация специалиста.
4: Медицинский центр М+.
5: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
6: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект «Медиклация» на наш.дом.рф.
7: Темнота скрывает многое, но главное – тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
8: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
7: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
8: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
9: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу. Поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем, новостройки без комиссии в «Этажах» 68-01-56.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
10: Все мы изначально

Тюмени полдень. Всем еще раз большущий привет. Отправляемся в новый воскресный час. И впереди у нас, как всегда, только лучшие Кэтси с песенкой «Габриэла». Ну а откроем час вместе с

Красной Армии Немига с песенкой «Довольно». Ну и довольно неплохая погода установилась теперь в Тюмени, как мне кажется, судя по тому, что показывает наш виртуальный градусник, плюс 21 градус, потеплело значительно по сравнению с тем, что было утром. Так что недовольных, я думаю, остается по минимуму. Мы движемся дальше, 12.10 в Тюмени, воскресенье продолжается. Послушаем стильную вещицу от диджея Smash и Dior «Розовый туман». Но сначала к нам присоединится Tame Impala и Jennie с песенкой «Драк».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 21 сейчас в Тюмени. Ночью сегодня плюс 15, небольшой дождь. Завтра облачно, без осадков. И плюс 21. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекс.
2: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У Ивана информация не является публичной офертой.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем Алекса Уоррен, песенку «Fever Dream».

0: 31 мая, в воскресенье, встречайте День защиты детей в Кулиге. Вас ждет настоящий мир Буратино, Папа Карло, Артемон Карабас и сам Буратино. Детей ждут батуты, шоу, сладкая вата, карусели, крио-шоу и многое другое. И все это бесплатно. Выполняйте задания, зарабатывайте монеты и сажайте свое настоящее денежное дерево. Детям до 14 лет вход свободный. Взрослым 500 рублей. Не пропустите. Кулига, Ирбитский тракт, 32-й километр.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: Ресторанный комплекс «Городские парильни». Баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
1: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
2: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
4: Послушаем песенку «Don't Go Mad» от

0: Реклама.
1: Служба заказа такси Dream Auto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
3: Держать баланс. Создавать баланс.
4: Жить в балансе.
3: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
4: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
5: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвалка СМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Тунец на радио.
2: Что?
1: Тунец на радио.
2: Мужик, тебе что надо?
1: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
3: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине «рыбаикра.ру». Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
4: Вы бьете стекла своего автомобиля, а мы бьемся с ценами на стекла. И мы работаем честно. Мы прозрачны, как стекло. Лаборатория автостекла. Телефон 533-222. 533-222.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

Бостон, только что на Красной Армии с работы Vertigo. Продолжаем воскресенье 12.43 в Тюмени. Всем еще раз большущий привет. Погнали дальше. У нас на очереди Богдан Медведи с песенкой Broken Heart. До этого Елена Темникова появится со своим суперхитом «Импульсы». Ну и, конечно, это далеко не все, что ждет нас впереди. Воскресенье продолжается в предвкушении лета. Движемся дальше.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы послушаем песенку «Die for me» от Zayn.

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
6: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб. Новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
7: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
9: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
8: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
9: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.

Тюмени 13.00. Всем большущий привет! Продолжается воскресенье, последний весенний день. Об этом часе мы услышим Люки Ли «I Follow Rivers», но сначала суперхит.

Огромный привет. Ну а параллельно мы продолжаем собирать какие-то творческие моменты, связанные с нашим любимым городом, для того, чтобы в честь такой красивой даты, 440 лет, написать гимн Тюмени и подарить его городу в конце июля, непосредственно в день самого рождения. Ну и, конечно, без вашей помощи мы обойтись не можем. Несмотря на то, что до празднования осталось, казалось бы, 2 месяца, времени мало. Успевайте принять участие. За подробностями приглашаю в наши социальные сети radarmy.fm. Успевайте, одним словом. Стихотворение. Просто, я не знаю, какая-то ассоциация с любимым местом. Все подойдет. Ну а мы погнали дальше. 13.10 в Тюмени. Впереди к нам присоединится Альфа и Ману Чао с песенкой «Амями Пьячи». Но сначала Френч Монтана и Макс Би и «The Signs You Left Me».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 23 градуса в Тюмени сейчас, сегодня ночью плюс 15, небольшой дождь, завтра днем без осадков и плюс 21. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70-59-59.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: К нам присоединится Миша Миллер. Эй, на-на-на. Через 2 минуты продолжим. Дождитесь.
0: Реклама.
5: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
6: Мириады. Город, который строит МК. Сделайте правильный выбор на mk.ru. Только до 30 июня.
7: Застройщик ООО ИДК МК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте mk.ru.
8: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
9: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
10: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500 580.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им «Дивный квартал у озера». Узнайте о проекте на география.рф.
2: Застройщик ООС «ЗАИСБ недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
4: 4 магазина в Тюмени, лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
3: brandwoman.ru. Платья для самых красивых выпускниц.
5: Все как сговорились, жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль, а я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, Профсоюзная, 6, корпус 1. 99-14-04.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-82.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 23 сейчас в Тюмени. Сегодня ночью плюс 15 и небольшой дождь. Завтра днем плюс 21, облачно и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии
1: появится Джонни и его песенка.

0: Реклама.
1: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
0: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
1: Добавим городу новое звучание.
0: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
1: Стань соавтором гимна Тюмени.
0: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
2: Ищете опытного врача-гинеколога для решения проблем женского здоровья? Медицинский центр М+, на Широтной, 17, корпус 2. От планирования беременности до восстановительной пластики после родов. Современное оперативное лечение. 25 лет помогаем женщинам быть здоровыми, счастливыми и сексуальными. Запись на первичный прием 57-57-55.
3: Медицинский центр М+, веропыту.
4: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. 18+.
5: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
7: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома. Точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации. И собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден.
4: Застройщик ООО «СЗ Инка». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66.

Красной армии Леди Гага и Дойчи с работой Runway. Такой классический хаус-поп в стиле 80-х. Что-то от Supermodel. Мне кажется, что-то от Мадонны даже тут присутствует. В общем, собрали такой потрясающую машину времени. Собрали всего лишь в 2.5 минуты. Я думаю, что этот трек покажет себя неплохо во всяких всевозможных чартах, в том числе и в нашем главном тюменском чарте «Выборка». Для того, чтобы его поддержать и других своих любимчиков, забегайте к нам на radarmi.fm. Итоги подводим по пятницам в 19.00 вместе с Герой. Что это значит? Это значит, что впереди целая неделя для того, чтобы своих любимчиков поддержать. Ну а мы погнали дальше. У нас на очереди Flo Rida и T-Pain с песенкой Low. Всем отличного воскресного дня. Движемся дальше. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Мы послушаем «Медузу» и Генри Камамиль, песенку «Don't Wanna Go Home». Продолжим через 3 минуты. Дождитесь.
2: Реклама. Есть такая традиция встречать гостей хлебом да солью.

0: закуски и стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Укрони 324-723-2034-220.
1: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28-50-66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28-50-66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48 за памятником в «Грааль».

0: 60. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу. Поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем. Новостройки без комиссии в «Этажах». 68-01-56.
2: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Тюмени 14.00. Еще один воскресный час открываем отличным музыкальным сопровождением. Yearbox впереди с песенкой Graceland, но сначала Dave и Tim's Rain Dance. Всем отличного выходного!

продолжила воскресенье. Последний весенний день, завтра стартует лето. Вместе с ним стартуют вечеринки под открытым небом. И на одну из таких вечеринок можно будет завтра начать выигрывать билеты по будням с 12 часов до часу. В программе «Плюс вайб» здесь, на Красной Армии, до 12 июня можно будет выиграть парный пригласительный в Кулига Парк, Кулига Клуб, на протяжении пляжную вечеринку с участием Джей Пол и Джим Бисквит. Это такие топовые звезды соцсетей. Если вы не видели, то обязательно поищите. Ребята классные. И вечеринка тоже обещает быть жаркой и горячей. И вот это все. В общем, все подробности завтра с 12 до 13.00 здесь, на Красной Армии. Ну а мы погнали дальше. К нам присоединяется суперхит «Хомай» от группы «Айола». Но сначала «Ужель» и «Солто» «Джамайкан».

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 24 в Тюмени к этому часу. Ночью сегодня плюс 16, возможен небольшой дождь. Завтра плюс 21 и без осадков. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Нам присоединится Кунгс и Та Филлис Лондон с песенкой «Galaxy».

0: Банный комплекс, городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру.
1: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
2: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
3: Хватит копить. Пора действовать.
4: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
5: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, нижнее подчеркивание domrefbank.ru в разделе «Ипотека».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все как сговорились, жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль, а я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта», Тюмень, профсоюзная 6, корпус 1, 99 14 04.

0: Приходи. Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150.
1: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 в Тюмени к этому часу. Сегодня ночью небольшой дождь и плюс 16. Завтра днем до плюс 21. И без осадков прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
3: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У «Виванта» информация не является публичной офертой.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Послушаем песенку «Mad World» от «Two Colors».

0: Реклама.
1: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
0: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
1: Добавим городу новое звучание.
0: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
1: Стань соавтором гимна Тюмени.
0: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
2: Держать баланс. Создавать баланс.
3: Жить в балансе.
2: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
3: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
4: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
6: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
5: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
6: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
7: Тунец на радио.
8: Что?
7: Тунец на радио.
8: Мужик, тебе что надо?
7: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
9: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио».
10: ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
11: Замените стекла в моей машине.
12: Какой у вас автомобиль?
11: Современный.
12: Конечно, заменим.
13: Лаборатория «Автостекла» заменит стекла в автомобиле любого года выпуска. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-444. 533-444.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68-80.

На этой уходящей неделе эти ребята со своей работой запрыгнули в главный тюменский чарт выборка на 20-ю строчку, но уверен, это только начало. Дальше они будут подниматься все выше и выше. У всех участников огромный опыт в покорении всевозможных музыкальных вершин, в том числе и нашего чарта. Буду пристально следить за их дальнейшей судьбой. Следующая контрольная точка в финале первой летней недели в пятницу в 19:00. Гера начнет подводить итоги, объявит первую летнюю двадцатку лучших, ну а повлиять на этот выбор и поддержать своих любимчиков по-прежнему можно на нашем сайте radarmi.fm. Дальше мы послушаем еще одного участника этой топовой двадцатки. Это будет Лирик с треком «Кассеты». Но сначала супер дэнс история Burn от Ellie Goulding. Всем отличного дня. Продолжаем отдыхать.

0: Прогноз погоды.
1: Плюс 25 в Тюмени. К этому часу ночью плюс 16. Возможен небольшой дождь. Завтра днем без осадков. И плюс 21. Прогноз погоды рассчитан сервисом Яндекса.
2: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
3: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27. Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Там заглянет группа BTS со своим новеньким хитом «Swim».

0: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
1: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
2: Есть такая традиция – встречать гостей хлебом да солью.

0: узкие стильные десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП Нарбутих ИИ. Укрни 324-723-2034-220.
1: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
2: Бодька бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
3: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу. Поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем, новостройки без комиссии в «Этажах» 68-01-56.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.

0: эпилог заканчивает этот час. Ну а эпилог этой весне и что там другое, противоположное эпилогу. Приветственные слова лету. Дальше на Красноармии будет произносить Варя. Варя, привет.
1: Привет, привет. Да, будем провожать весну. Ну, потихонечку готовиться, встречать лето. Будем делать это в компании супер, просто невероятных, классных, самых крутых и лучших хитов и хитмейкеров. И танцевальные будут, и лирические. В общем, полный фарш.
0: Полный фарш. Тебе классного эфира.
1: Спасибо.
0: Услышимся.
1: Тебе хорошего дня. Пока.
0: Пока.
1: Сегодня 3 часа. Ну и к лучшей музыке переходим. Впереди у нас Шаус и Cup Sport с классной пластинкой Only You. Сразу после диджея Лока и Халида. Dive into me.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

На Красной Армии Юлия Зивер с пластинкой «Газ». В продолжение этого дня Юля предлагает нам подать газку, чтобы потом от всей души ворваться в лето, в сезон каникул, отпусков, чтобы наше сибирское солнце обжигало нас своим теплом, а дожди были только по-летнему приятно теплыми. Далее на таком вайбе и продолжим. На очереди тюменская звездочка «Го Артур» с ремейком на давний хит «Басты», песня «Осень». И появится он сразу после Кайли Миноук с темой «Can't get you out of my heart». Это «Красная Армия». Всем отличного настроения и классного дня.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 25 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру плюс 19 и ожидается дождь. Ночью плюс 16 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70-59-59.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Uncle Flex с классной вещицей СМС.

0: 20 главного тюменского чарта «Выборка». Послушаем полностью уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Мальчик просто покупает квартиру. Мужчина покупает квартиру, паркинг и кладовую по цене одной квартиры.
1: Мириады. Город, который строит МКО. Сделайте правильный выбор на mko.ru. Только до 30 июня.
3: Застройщик ООО ИДК МКО. Проектная декларация на наш.дом.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до конца июня 2026 года. Подробности на сайте mko.ru.
4: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
5: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
4: brandwoman.ru. Платье для

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56 84 74, горпар.ру. Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
1: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
2: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекса, в Тюмени 25 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру плюс 19 и ожидается дождь. Ночью плюс 16 и также осадки в виде дождя.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в квартале «Скандия» – хорошо!
5: ООО «Скандия». Проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Приятная пластинка «Мистер Кноу Ит Ол» от Тедди Свима.

0: Вот так красиво продолжим, буквально через две с небольшим.
1: Реклама.
2: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru. ОСЗ «Мидгард Рус». Поедная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Мам, а почему мы всегда ходим в М+?
4: Мы с папой наблюдаемся здесь много лет, а ты с самого рождения.
5: М+, 26 лет в Тюмени. Опытные врачи, редкие специалисты, сурдолог, детский травматолог, а также лор, гастроэнтеролог, эндокринолог, педиатры и многие другие.
3: Есть даже логопеды и психологи.
5: М+, записывайтесь. 575755. Имеются противопоказания, нужна консультация. Специалиста.
6: Медицинский центр М+, Веропыту.
7: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
8: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект декларации на наш.дом.рф.
9: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Ли Авто» «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Ли Авто Барс» – единственный официальный дилер «Ли Авто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского, 83/1. Запись по телефону 519531.
10: Привет, я Лилия Мажникова, эксперт по недвижимости. И когда меня спрашивают о том, где купить квартиру для инвестиций, я рекомендую жилой комплекс «Окинава». Узнайте о нем на география.рф.
8: Застройщик ОСЗ «ИСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
11: Все говорят и обещают, а мы даем гарантию. И никаких слов, и никаких обещаний. Лаборатория «Автостекла». Телефон 533-222. 533-222.

Только что Мия Бойко на Красной Армии с песней «Экспонат». В Тюмени уже 3 часа 42 минуты. Из интересного к этому часу в России произошел какой-то неожиданный спрос на тюремный туризм. А именно резко набрали популярность отели, построенные в бывших тюрьмах и изоляторах. И самый известный и от

этого выходного дня в режиме безудержного отдыха, но уже в компании ПНАУ и The Warning с танцевальной вещицей Тука Розон. И появятся ребята после Джастина Тимберлейка с пластинкой.

0: насладимся этим саундом полностью уже через 3 минуты.
1: Реклама.
2: Квиз-приз!
3: Интеллектуально-развлекательная викторина!
2: Квиз-приз!
3: Зови семью, друзей, коллег, кота!
2: Квиз-приз!
3: Проверь себя и посмейся с друзьями!
2: Квиз-приз!
3: Выбирай игру по вкусу на quizpliz.ru!
4: 18+.
5: Есть такая традиция встречать гостей хлебом да солью.

0: десерты. Оформляйте заказ на сайте хлебсоль.ру. ИП на Арбутих ИИ. Округ 324 723 2034 220.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
7: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
8: Хватит копить. Пора действовать.
9: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
10: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf. /dom.rfbank.ru в разделе «Ипотека».
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
13: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
12: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
13: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
14: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

Це мені 16.00. А мы движемся далее. Скоро к нашей компании присоединится группа «Пицца» с хитовой вещицей «Золото». И появятся ребята сразу после «New Religion» от «Baby Rexha» и «Faithless».

На Красной Армии Леони и Калум Скотт с песней «Stay», но мы с нетерпением уже ждем завтра, потому что с завтрашнего дня и на протяжении всей недели можно выиграть парный билет на пляжную вечеринку «Майорка» в игре «Вай+». Каждый будний день внимательно слушай эфир Красной Армии с 12.00 до 13.00. Дозвонись первым, выполняй простые задания ведущего и приглас твой. Присоединяйся к игре обязательно. Хорошее лето начинается хорошо с пляжной вечеринки. Ну а далее к нам.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекса, в темнее 25 градусов тепла, ветер слабый, ближе к вечеру плюс 19 и дождь, ночью плюс 16 и также осадки в виде дождя.
3: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Бруно Марс с пластинкой «I Just Might». Послушаем этот хит полностью уже через 2 с небольшим.
1: Реклама.
4: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: городские парильни, баня, ресторан и масса спа-услуг. Отдых для души и тела. Тюмень, Полевая, 28. Звоните 56-84-74. Горпар.ру.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
5: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТО-72-01-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Мало-Ненецкому автономному округу 3 марта 2017 года. Для аудитории старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Виванта».
1: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов – единая архитектурная концепция. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. О, Иван, информация не является публичной офертой.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Классная тема «Джонни. Эйфория».

0: Реклама.
1: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
0: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
1: Добавим городу новое звучание.
0: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
1: Стань соавтором гимна Тюмени.
0: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
2: Все как сговорились, жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль, а я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, профсоюзная, 6, корпус 1, 99-14-04.
3: Держать баланс. Создавать баланс.
4: Жить в балансе.
3: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
4: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
5: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Алиса, где в Тюмени можно качественно и быстро заменить стекло на автомобиле? И сама понимаешь, чтобы недорого.
7: Произвожу поиск. Найдено совпадение. Лаборатория автостекла. Записывайте адрес. Молодежная, 57. Или звоните. 533-444. 533-444.
8: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
9: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
1: «Техноком Инвест». «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. «Федюнинского 10А». «Федюнинского 10А». «Федюнинского 10А». Звони 51 93 27.
2: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
4: Группа «Дискотека Аварии» Ивана Марс с ремейком «Кукла».

0: Реклама.
1: Бодька бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
2: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
3: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
4: Хватит копить. Пора действовать.
5: Телефон 56-81-82. 56-81-82.
6: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobankdom.rf, /domrfbank.ru в разделе «Ипотека».
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
9: Через 10 секунд вы забудете эту рекламу, поэтому слушайте сейчас. В агентстве недвижимости «Этажи» за покупку квартиры в новостройке вы ничего не платите риэлтору. За вас заплатит застройщик, а деньги, которые вы экономите, отложите на отпуск. Вы уже забыли? Напоминаем, новостройки без комиссии в «Этажах» 68-01-56.
10: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
11: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
1: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
3: Классная новинка, не сердись ты на меня.

0: Реклама.
1: Девочки, выбираем платье на выпускной на brandwoman.ru.
0: 4 магазина в Тюмени. Лимитированные коллекции, изящные силуэты и очень приятные цены.
1: brandwoman.ru. Платье для самых красивых выпускниц.
2: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
3: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
4: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
5: Уважаемые тюменцы и гости города. Департамент безопасности жизнедеятельности.

0: деятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
1: Привет, я Ольга Марочкина, эксперт по недвижимости. Я работаю со всеми новостройками Тюмени, а для себя выбрала жилой комплекс «Мотивы» у Соснового Бора. Узнайте о проекте на география.рф.
2: Застройщик ООСЗ «ИСБ Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 25 градусов тепла, ветер слабый. Ближе к вечеру плюс 21 и дождь, ночью плюс 15. И также осадки в виде дождя, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – компания «Скандия».
3: Выходи гулять! Тут классный двор!
4: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» хорошо!
5: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
6: В ближайшие минуты на «Красной армии».
1: Боб Сайнклер и Кайза с темой «I can wait».

0: Тунец на радио.
1: Что?
0: Тунец на радио.
1: Мужик, тебе что надо?
0: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
2: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Держать баланс. Создавать баланс.
2: Жить в балансе.
1: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
2: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
3: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Ежемесячно тысячи разумных автолюбителей меняют свои стекла в лаборатории автостекла. Фрейд бы решил, что у них есть что-то сексуальное. У тебя проблемы со стеклами? Звони 533-444. Приезжай в лабораторию автостекла. Тут только взрослые решения и правильные автостекла. Результатом ты будешь доволен. Звони 533-444. Лаборатория автостекла.
5: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в два раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97 48 48. За памятником в «Грааль».
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Михалыч, по-моему, мы инструкцию вверх ногами держим.
2: Какая разница? Все равно непонятно. Тут без электриков Абарис не разобраться.
3: Автоцентр Абарис. Собственный склад запчастей и гарантия на работы до 2 лет. А со среды по пятницу скидка 10% на услуги наших гениальных автоэлектриков. Абарис. Мы разберемся. Молодежная, 74, строение 3. Звоните 500-580.
4: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
6: Пап, а кто быстрее из сказочных? Ковер-самолет, ступа Бабы-Яги или собаки-скороходы?
7: Быстрее всех летает Горыныч. Да еще и сказки все твои любимые показывает.
6: Кто? Горыныч?
7: Ну да, Горыныч. Новый, самый быстрый тарифный план от интернет-провайдера «Сказка».
6: Вот бы у всех был свой домашний Горыныч.
8: Подробнее читай на сайте mysказка.су или узнавай по телефону 750000.
9: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive Extreme. Бронируй сейчас свои незабываемые выходные. 66-25-17.
10: Все как сговорились, жена, друзья, соседи, все говорят одно и то же. Сдай пуховик в химчистку, сдай плед, сдай текстиль, а я возьму и сдам. Химчистка, прачечная «Фрау Марта». Тюмень, профсоюзная, 6, корпус 1, 99-14-04.
11: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
12: ОСЗ «Мидгард Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

времени 6 вечера. Погнали в новый час, впереди много хитов. И из ближайших к нам звонки с темой «Рискую» сразу после «Леди Гаги» и «Дойчи» с песней

0: будет погода.
1: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. «Базаплитки.рф». «Прокерамик».
2: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Хьюго Лесолта.

0: Реклама.
1: И как я раньше ее не замечал? В ней что-то изменилось. Да вроде все то же самое, только глаз отвести не могу.
2: Саша даже не догадывался, что совсем недавно Маша была у пластического хирурга в медицинском центре М+. Потому что М+, это всегда заметная красота и незаметная работа врачей Евгения Голоднева и Николая Шумаева. Медицинский центр М+, Широтная, 17, корпус 2. Верь опыту. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
3: Сколько нужно, чтобы начать новую жизнь?
4: Нисколько. Да, ты не ослышался. Первоначальный взнос за квартиру твоей мечты в квартале Мятный – 0 рублей.
5: Хватит копить, пора действовать.
6: Телефон 56-81-82, 56-81-82.
7: ООО «Специализированный застройщик Юпитер». В акции участвуют определенные квартиры в квартале Мятный. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не является офертой. Подробности по телефону 56-81-82. Изучите все условия кредита на сайте aobank.rf, /aobank.ru, в разделе «Ипотека».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Где в Тюмени заказать памятник с гарантией в 2 раза больше? Конечно, в компании «Грааль». Опытные мастера на собственном производстве изготовят памятник любой сложности. Звоните 97-48-48. За памятником в «Грааль».
9: Уважаемые тюменцы и гости города! Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает. На территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность

0: том числе уголовное, при обнаружении возгораний, немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
1: Новый цвет, новый ритм, новый масштаб, новый уровень среды. Жилой комплекс «Мидгард» в Комарово-парк. Пришло время твоей новой жизни. Узнай больше на midgard-rus.ru.
2: ОСЗ «Мидгард.Рус». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы в Тюмени. 68 80.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Яндекс.Погода.
1: Спонсор программы — группа компаний «Виванта».
2: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У Иванта информация не является публичной офертой.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Виски, Райан, Алехандро и Русян с пластинкой «Пон».

0: Реклама.
1: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
0: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
1: Добавим городу новое звучание.
0: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
1: Стань соавтором гимна Тюмени.
0: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
2: Утро начинается не с будильника, а с ощущения, что вы дома. Кофе внизу, в вашем гранд-лобби, теплый свет камина и время, которое наконец-то принадлежит вам. До центра всего 10 минут, но кажется, будто вы уже далеко от суеты. Жилой комплекс «Добро». Ваш дом. Место, куда хочется возвращаться.
3: Застройщик ОСЗ «Инка». Проект декларации на наш.дом.рф.
4: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
5: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
4: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.

0: 50. Индивидуальный предприниматель Самойлов Иван Павлович. УГРН 102-770-013-21-95.
1: Держать баланс. Создавать баланс.
2: Жить в балансе.
1: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
2: В честь юбилея «Баланс Девелопмент» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
3: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Погода.
1: Спонсор программы ООО «Техноком Инвест». Официальный дилер «Джетур» в Тюмени.
2: В «Техноком Инвест» «Джетур Дэшинг» от 2 миллионов 39 тысяч рублей. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Федюнинского 10А. Звони 51-93-27.
3: Стоимость на «Джетур Дэшинг» в комплектации «Элит» с 1 по 31 мая. Реклама, не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Ваня,

0: суперзвезду уже через 2 минуты.
1: Реклама.
2: Бочка бензина в подарок от компании «Авто в руки». Закажи автомобиль из Китая, Японии и Кореи и получи бочку топлива в подарок. Звони 28 50 66. «Авто в руки». Автомобили из Азии с выгодой от 500 тысяч рублей. Подробности по телефону в Тюмени 28 50 66. Акция действительна при покупке автомобиля до 31 мая 2026 года.
3: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
4: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
3: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
4: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
5: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
6: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер «Лиавто Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. «Лиавто Барс» – единственный официальный дилер «Лиавто» в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
7: Группа «Радио Красная Армия» во ВКонтакте. Ступай
8: и слушай новые треки.
7: Ступай
8: и не пропускай горячие новости из мира шоу-бизнеса.
7: Ступай
8: и в числе первых узнавай, что ведущие будут дарить в эфире.
7: Нас уже 18 тысяч.
8: Не хватает только тебя.
7: Ступай.
8: vk.com/redarmyfm.
9: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82 20.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня к данному часу 23 градуса тепла, ветер слабый, ночью плюс 15 и дождь, завтра утром плюс 14, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
2: Спонсор программы – Центр развития и тренировки мышления «Метод».
3: Лето с пользой. Не выключайте мозг ребенка на целых 3 месяца. Центр тренировки и развития мышления «Метод» поможет вашим детям за летние каникулы развить интеллект, технику чтения, концентрацию и внимание, функциональную память, легкость в обучении, самая полная подготовка к школе. За 2 урока в неделю можно все улучшить в следующем учебном году. Подробности по телефону 70 59 59.
0: В ближайшие минуты на Красной Армии.
1: Клубный подгон от Baby Rexha и Faithless, тема New Religion.

0: Реклама.
1: Технологии в автомобиле стали точнее, умнее и сложнее и требуют такого же подхода в выборе и дальнейшем обслуживании. В Тюмени открыт официальный дилер Ли Авто «Барс». Автомобили в наличии с гарантией до 8 лет, прозрачный процесс покупки и сервис, который работает по стандартам производителя. Ли Авто «Барс» – единственный официальный дилер Ли Авто в Тюмени. Выбор тех, кто ценит совершенство. Федюнинского 83/1. Запись по телефону 519531.
2: Эта брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Хавейл в автомат покупай свою машину.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, лет ВЛКСМ 24. Подробность акции по телефону 215-150.
1: Привет, я Лала Мухаммедшина, эксперт по недвижимости. Если мои клиенты ищут готовую квартиру, то я рекомендую им дивный квартал у озера. Узнайте о проекте на география.рф.
2: Застройщик ООС «ЗСБ Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
4: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
5: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69 35 00. 18+.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Прогноз погоды.
2: К данному часу 24 градуса тепла, ветер слабый, ночью плюс 15 и дождь, завтра утром плюс 14, осадков не ожидается, сообщает сервис Яндекс.Погода.
3: Спонсор программы – компания «Скандия».
4: Выходи гулять, тут классный двор!
5: Уже бегу! Жить в кварталах «Скандия» – хорошо!
6: О, «Скандия» – проектная декларация на наш.дом.рф. Реклама не оферта.
7: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Диджей Алок и Халид с темой «Dive into me».

0: Реклама.
1: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
0: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
1: Добавим городу новое звучание.
0: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
1: Стань соавтором гимна Тюмени.
0: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
2: Тунец на радио.
3: Что?
2: Тунец на радио.
3: Мужик, тебе что надо?
2: Свежесть моря с доставкой до двери. Магазин «Рыба и икра». Потом спасибо скажешь.
4: До конца мая. Скидка 250 рублей на первый заказ в интернет-магазине рыбаикра.ру. Промокод «Тунец на радио». ООО «Рыба и икра». Тюмень. ОГРН 110-723-201-89-04.
5: Держать баланс. Создавать баланс.
6: Жить в балансе.
5: Уже 30 лет мы преображаем облик города. Мы стремимся развивать сервис и инновации в каждом проекте и локации.
6: В честь юбилея «Balance Development» выгодные предложения на квартиры в Тюмени, Румянский и Дом на Ямской.
7: Застройщики ООО «СЗ Баланс Одесская», ООО «СЗ Баланс Ямская». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
0: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
1: Добавим городу новое звучание.
0: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
1: Стань соавтором гимна Тюмени.
0: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.
2: Темнота скрывает многое, но главная тайна. Почему ты до сих пор ездишь с тусклыми фарами?
3: Пора включать свет. В автомастерской «Делаем фары» вернут свет твоим фарам.
2: Тайны больше нет. Фары сияют. Водитель доволен.
3: Комфортное вождение существует. Автомастерская «Делаем фары». Звони 499-779.
4: Настоящее качество не нуждается в громких словах. Инка. 26 лет. Безупречная репутация. Все дома точно в срок, а иногда и раньше. Продуманные локации и собственная сервисная компания. Уровень, который ощущается каждый день. Инка. Когда выбор очевиден. Застройщик ОСЗ Инка. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Служба заказа такси DreamAuto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график. Открытая информация по заказу. Без скрытых комиссий. Возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
6: Строитесь? Компания ППЖТ «Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
7: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
8: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
7: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.

0: Спонсор программы «База плитки» «Прокерамик». Затеял ремонт? «База плитки». Нужна плитка оптом? «База плитки». Ищешь три плитки? «База плитки». Сделать ступени, подоконники, столешницу или просто порезать плитку? «База плитки». Более 1000 видов плитки. Магазин, склад, производство. Базаплитки.рф. «Прокерамик».
1: В ближайшие минуты на Красной Армии.
2: Очередная новинка, на этот раз от Мии Бойки.

0: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
1: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
2: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
3: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. «Дыши» на Кремлевской 112, корпус 1.
4: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC-запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН ИП 326-72-32-00-17-956.
5: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефону 101 или 112.
6: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
7: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 8.

0: погода.
1: Спонсор программы — группа компании «Виванта».
2: Инвестиции любят тишину, но цифры говорят сами за себя. В новом бизнес-комплексе «Купеческий двор» стоимость площадей с момента старта выросла на 40%. 60% площади уже заняли крупные бренды. 5 корпусов в единой архитектурной концепции. Ресторан с панорамой для тех, кто откроет свой гастропроект. «Купеческий двор» – инвестиция, которая растет вместе с городом. kd-72.ru или звоните 39-65-71. У Ивана информация не является публичной офертой.
3: В ближайшие минуты на Красной Армии.
0: Классная новинка.

0: Реклама.
1: Телефон рекламной службы в Тюмени 68-82-24.
2: Хозяин!
3: Кто это?
2: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
4: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Магазин «Мир обоев». Огромный выбор от лучших производителей, новинки и хиты продаж. Скидки до 50%. Купил обои, клей в подарок. Бесплатная доставка. С нами ремонт станет проще. «Мир обоев». Николая Зелинского, 5. Подробности акции уточняйте у консультантов.
6: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками? Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
7: Развлекательный.

0: 112, корпус 1.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455555.
2: Красная армия пишет гимн к 440-летию Тюмени. Ты с нами? Ты с нами?
3: Присылай любые идеи, стихи, строки, просто факты про город, которые, на твой взгляд, обязательно должны быть в гимне о Тюмени.
2: Добавим городу новое звучание.
3: Лучший креатив войдет в финальную версию гимна, прозвучит на всех праздничных площадках и будет отмечен подарками.
2: Стань соавтором гимна Тюмени.
3: Подробности в сообществе «Радио Красная армия» ВКонтакте.

0: строитесь? Компания «ППЖТ Строй» поставляет и реализует бетон, щебень, песок всех марок и фракций в любых объемах и по доступным ценам. Собственный автопарк спецтехники. Наша компания гарантирует качество. Звоните 562-600. 562-600.
1: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
2: Уникальный маршрут на мототехнике на заброшенную военную базу. Насладись дорогой по лесному массиву, ощути адреналин. Окунись в эпоху Советского Союза вместе с Life Drive.

0: то на All World Cars. Цены ниже, сроки короче, качество выше. AWC. Просто цену сравни. All World Cars. Интернет-магазин автозапчастей.
1: Приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРН ИП 326-72-32-00-17-956.
2: Хозяин!
3: Кто это?
2: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
4: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Уважаемые тюменцы и гости города, Департамент безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени напоминает, на территории Тюменской области установлен пожароопасный сезон, в период которого запрещено разведение костров, выжигание травы, сжигание твердых бытовых отходов, мусора, использование пиротехнических изделий, приготовление пищи на открытом огне. За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность, в том числе уголовная. При обнаружении возгораний немедленно сообщите об этом по телефонам 101 или 112.
6: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 82.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Внимание, автовладельцы! Сейчас мы хотим, чтобы вы запомнили одну простую вещь. Проблема с амортизаторами или стойками. Вам в Простойку. Запомнили? Простойка. Ремонт и восстановление амортизаторов и стоек. Гарантия на все работы полгода. Телефон 717-333. Адрес 50 лет ВЛКСМ 120.
1: Развлекательное пространство в Тюмени. Дыши!

0: 12, корпус 1.
1: Ваш любимый автомобиль поврежден? Требуется ремонт? Обращайтесь на фабрику кузовного ремонта. Мы поможем. Делаем все.
2: Восстановление геометрии кузова, окраска, полировка, антикоррозийная обработка автомобиля.
1: Загрузите фото на сайт fabrica72.com и сразу узнайте стоимость ремонта. Звоните 59 69 59.
3: Хозяин!
4: Кто это?
3: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
5: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Хавейл Автомаг. Город Тюмень, улица 50, Литвл КСМ 24. Подробности акции по телефону 215-150.
1: Где-то далеко, где воздух чист, как слеза младенца.
0: Да, это все тоже. Легендарное кафе «Березка» с культовым шашлыком и сырными хачапури. Приезжайте и наслаждайтесь. Червишевский тракт 112. Телефон 69-35-00. 18+.
2: Хотите стильный и мощный седан? Обратите внимание на Bestune B70. Этот автомобиль выделяется своим дизайном и оснащен двигателем в 217 лошадиных сил. А надежность подтверждает гарантия 5 лет. Получите скидку 800 тысяч рублей до конца мая в автосалоне «Премиум Дина». Звоните 522-320. Количество автомобилей ограничено.
0: Служба заказа «Такси Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры.

0: сердце Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Служба заказа такси «Дримавто» приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Развлекательное пространство в Тюмени «Дыши». Современный интерьер, авторские чаи и лимонады, множество настольных игр, книг, игровых консолей и невероятно большой выбор. Дыши на Кремлевской 112, корпус 1.
3: Федеральная сеть автозапчастей All World Cars теперь в нашем регионе. Более 80 миллионов автотоваров, собственные склады, развитая логистика. Посетите наш интернет-магазин и сравните цены. Интернет-поиск AWC-запчасти. Или приезжайте. Республики 203. Индивидуальный предприниматель Казаринов Евгений Михайлович. ОГРНП 326-72-32-00-17-956.
0: Телефон рекламной службы в Тюмени 68 80.

0: Реклама.
1: Служба заказа такси Dream Auto приглашает водителей с личными автомобилями. Свободный график, открытая информация по заказу, без скрытых комиссий, возможность дистанционного оформления. Вас ждут наши замечательные пассажиры. Звоните 455-5555.
2: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: Хозяин!
6: Кто это?
5: Это я, твой зуб. Я уже давно прошу, полечи меня. Кстати, сейчас в стоматологии сердца Сибири скидка 25% на лечение зубов.
7: Весна, время обновления. Обнови свою улыбку прямо сейчас в стоматологии сердца Сибири. 393-252. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: В эфире радиоканал «Красная армия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-7201-438. Выдано Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Малонинскому автономному округу 3 марта 2017 года для аудитории старше 12 лет.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?